0: ел астанасында сағат 10.
1: Спонсор часа – Национальная лотерея «Сатты Жылдыз». Удачи рядом!
2: «Сатты Жылдыз» и Сергей Цирульников запускают акцию «Марафон Чарити». С 1 по 30 июня покупайте билеты тиражных лотерей, участвуйте в розыгрыше призов и поддержите проект «Тысяча аулов». Подробности на sz.kz. «Сатты Жылдыз» – Национальная лотерея Казахстана.
3: В эфире новости.
4: Баян Сайдалина. Здравствуйте. Посевная кампания завершилась в Казахстане. Площадь посевов увеличилась на 180 тысяч гектаров. Началу массового сева во всех регионах предшествовал комплекс обязательных агротехнических работ по подготовке почвы, закрытие влаги, предпосевная обработка и весенняя вспашка. Весенние полевые работы проведены в установленные агротехнические сроки во всех регионах страны. Своевременному проведению кампании способствовал комплекс мер господдержки, реализованных правительством. Особое внимание уделено обеспечению аграриев необходимыми материально-техническими ресурсами и расширению доступа сельхозтоваропроизводителей к льготному финансированию. Полицейские Казахстана и Украины раскрыли схему вербовки закладчиков в Киеве. В рамках совместной операции пресечена деятельность колл-центров, подконтрольных одной из транснациональных преступных организаций, занимавшихся производством и сбытом синтетических наркотиков на территории стран Европы и СНГ. По указанию организаторов, операторы и менеджеры колл-центров проводили поиск, подбор и привлечение лиц для дальнейшей работы в качестве закладчиков и фасовщиков наркотиков на территории Казахстана. В результате задержаны 11 человек, установлены роли каждого участника преступной схемы, включая организаторов, старших операторов и сотрудников офисов, непосредственно занимавшихся вербовкой потенциальных исполнителей. События в мире. Иран накануне вечером нанес ракетный удар по северу Израиля. Это первый подобный обстрел с апреля месяца. В Тегеране заявили, что атака стала ответом на действия Израиля в Ливане, передает Евроньюс. Из-за ракетных обстрелов по всему Израилю отменены занятия в школах, а также запрещены массовые мероприятия на открытом воздухе и в закрытых помещениях. Остановил работу международный аэропорт Бен-Гурион. Армия обороны Израиля заявила, что все ракеты были перехвачены израильскими силами ПВО. Объединенные Арабские Эмираты предупредили авиакомпании об операционных рисках при полетах в страну. Для выполнения рейсов авиакомпаниям необходимо оценить возможные операционные риски, подать соответствующий запрос авиационным властям страны и дождаться от них необходимого уведомления. Подобный порядок не распространяется на так называемые репатриационные рейсы, а также полеты санитарной и госавиации. Аналогичное требование уже вводилось ранее, в период, когда США и Израиль проводили военную операцию против Ирана. Предупреждение будет действовать ориентировочно до 5 июля. Президент ЮАР объявил о масштабных мерах против нелегальной миграции. Заявление прозвучало на фоне роста антимигрантских настроений, маршей протеста и высокого уровня безработицы в стране. Среди ключевых мер – уголовное преследование работодателей, нанимающих нелегальных мигрантов, и создание специализированных судов для ускорения депортации. Антимигрантские группировки потребовали от нелегальных мигрантов покинуть ЮАР до 30 июня. В провинции Западный Кейп сотни мигрантов были вынуждены покинуть свои дома после волны запугивания и гибели двух граждан Мозамбика. Ряд африканских государств уже приступил к эвакуации своих граждан из ЮАР. И последнее. ЕС организовал гуманитарный воздушный мост и направил около 100 тонн экстренной помощи в восточную часть Конго. Груз предназначен для поддержки борьбы с продолжающейся вспышкой опасного вирусного заболевания Эболы. В поставку вошли медикаменты, палатки и средства индивидуальной защиты для медицинского персонала. Доставка была организована с учетом сложной логистической обстановки в регионе. По информации ВОЗ, в стране подтверждено 452 случая заражения, 82 из которых завершились летальным исходом. И в завершении выпуска курс валют. По данным Казахстанской фондовой биржи, доллар США стоит 487 тенге 24 тиена, евро 566 тенге 56 тиен, а российский рубль 6 тенге 11 тиен. А теперь о погоде на сегодня. По данным компании «Казгидромет», в столице облачно, плюс 33, в Алматы 30 градусов, в Актобе, Костанае 20, в Уральске, Актау, Атырау 25, в Петропавловске, Кокшетау 30, в Семеюйском, Нагорске, Талдыкургане, Кунаеве 32, в Павлодаре, Караганде, Жезказгане, Таразе 35, в Шымкенте, Кызылорде и в Туркестане сегодня 38 градусов жары. Баян Сайдалина, служба новостей, Казах радиолары.
3: Thank you.
1: Закон и порядок – основа стабильности и развития общества.

0: астана қаласының коды 7172.
1: Таза Казахстан – это начало экологической культуры, которая должна стать не однодневной акцией, а жизненной привычкой.
2: Әуе толқынында Қазақ радиосы.

0: Ел астанасында түскі сағат 12.
1: Спонсор часа – Национальная лотерея «Сатты жылдыз». Удачи рядом!
2: «Сатты жылдыз» и Сергей Цирульников запускают акцию «Марафон Чарити». С 1 по 30 июня покупайте билеты тиражных лотерей, участвуйте в розыгрыше призов и поддержите проект «Тысяча аулов». Подробности на sz.kz. «Сатты жылдыз» – Национальная лотерея Казахстана.
3: В эфире новости.
4: В студии Баян Сайдалина. Здравствуйте. Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил премьер-министра Армении Никола Пашиняна с победой его партии на парламентских выборах. По предварительным данным большинства международных наблюдателей, выборы прошли в соответствии с действующим избирательным законодательством страны, открыто и при обеспечении надлежащих условий для волеизъявления граждан. Токаев пожелал Пашиняну дальнейшей успешной работы в долгосрочных национальных интересах Армении. Президент отметил, что Казахстан готов продолжить активное сотрудничество с дружественными Армении во всех сферах, представляющих взаимный интерес. Расследование по делу о финансовой пирамиде CVK ведется в 14 регионах Казахстана. Проект позиционировался как маркетплейс. Участникам предлагалось приобретать инвестиционные магазины различных пакетов с фиксированной доходностью. Для имитации торговой деятельности в личном кабинете отображались якобы выполненные заказы и отправки несуществующих товаров, за которые начислялись виртуальные проценты. Основной акцент делался на реферальной системе. Участникам обещались денежные бонусы и ценные подарки за привлечение новых вкладчиков. За счет агрессивного регионального маркетинга и масштабной рекламной кампании организаторам удалось вовлечь в противоправную схему порядка 1500 вкладчиков. Вывод денежных средств проводился через криптовалютную платформу с последующим переводом на банковские счета. Военнослужащих Национальной гвардии привлекли к обеспечению порядка на станциях ЛРТ. Меры безопасности усилены в связи с высоким пассажиропотоком и повышенным интересом жителей столицы к новому виду транспорта. Гвардейцы будут помогать поддерживать общественный порядок, предотвращать скопление людей, а также координировать соблюдение правил пользования легкорельсовым транспортом. Военнослужащие обеспечивают порядок не только внутри станции, так и на прилегающей территории. В случае необходимости они готовы оказать помощь пассажирам, а также обеспечить безопасное передвижение людей. Ортопедические операции с использованием робота мирового уровня начали проводить в медицинском центре управления делами президента. Роботизированная система считается флагманом в сфере робот-ассистированной хирургии и используется ведущими клиниками США и Европы. В мире выполнено уже более 1,5 миллиона операций с его применением. Главная особенность технологии – ее исключительная точность. Перед операцией создается индивидуальная 3D-модель сустава пациента, на основе которой хирург формирует детальный план вмешательства. Во время операции робот контролирует движение инструмента и помогает хирургу выполнять все этапы максимально аккуратно и предсказуемо. Благодаря этому операции проводятся более безопасными, а их результаты стабильными и воспроизводимыми. События в мире. Предупреждение о цунами объявили после землетрясения на Филиппинах. 3 человека погибли, еще 4 пострадали в результате землетрясения магнитудой 7,8 балла на юге Филиппин. В северной и центральной частях острова Минданао повреждены 37 зданий, среди них школы, больницы и жилые дома. В пострадавших районах мобилизованы сотрудники полиции. Они оказывают помощь населению. Также продолжается оценка причиненного ущерба. Занятия в школах в ряде районов острова, у южного побережья которого произошло землетрясение, приостановлены. Проливные дожди осложнили ситуацию на юго-западе Китая. В отдельных районах провинции Гуйчжоу эвакуированы почти 10 тысяч человек. Местные власти перешли на круглосуточный режим экстренного реагирования. Министерство водного хозяйства КНР и Китайское метеорологическое управление накануне объявили предупреждение наивысшего красного уровня в связи с угрозой внезапных паводков. И в завершение выпуска курс валют. По данным Казахстанской фондовой биржи, доллар США стоит 487 тенге 24 тиена, евро 566 тенге 56 тиен, российский рубль 6 тенге 11 тиен. А теперь о погоде. По данным компании «Казгидромет», сегодня в столице облачно, плюс 33, в Алматы 30 градусов, в Актобе, Костанае 20, в Уральске, Актау, Атырау 25, в Петропавловске, Кокшетау 30, в Семейском, Нагорске, Талдыкургане, Кунаеве 32, в Павлодаре, Караганде, Жезказгане, Таразе 35, в Шымкенте, Кызылорде и в Туркестане сегодня 38 градусов жары. Баян Сайдалина, служба новостей, Казах радиолары.
1: Закон и порядок – основа стабильности и развития общества.
5: Қазақ радиосының шарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Ел астанасында сағат 14.
1: Спонсор часа – Национальная лотерея «Сатты жылдыз». Удачи рядом!
2: «Сатты жылдыз» и Сергей Цирульников запускают акцию «Марафон Чарити». С 1 по 30 июня покупайте билеты тиражных лотерей, участвуйте в розыгрыше призов и поддержите проект «Тысяча аулов». Подробности на sz.kz. «Сатты жылдыз» – Национальная лотерея Казахстана.
3: В эфире новости.
4: С выпуском новостей Саули Лаик. Здравствуйте. Премьер побывал в Астане с рабочей поездкой в логистическом центре, на заводе по производству медизделий, предприятиях по выпуску хлебобулочно-молочной и мясной продукции. Ужас Бектенов проверил исполнение поручений президента по развитию промышленности, углублению переработки в АПК. Совсем скоро в столице ведут в эксплуатацию мясоперерабатывающий завод «Астана Едком». Премьер-министр на площадке предприятия ознакомился с технологическим процессом и линейкой выпускаемых товаров. Мощность завода составит свыше 18 тысяч тонн в год, а сырье планируется закупать местное. Будет создано до 100 рабочих мест, после выхода на полную мощность до 300. Нарастить добычу нефти в июле договорились Казахстан и еще 6 стран ОПЕК+. Увеличат ее на 188 тысяч баррелей в сутки. При этом организация оставила за собой право пересмотреть планы, если рыночная конъюнктура изменится. На сегодня решение поднять добычу углеводородов связано с устойчивой ситуацией на рынке, а также чтобы сохранить баланс между спросом и предложением. В Казахстане будут проводить предпрокатную экспертизу фильмов. Теперь, чтобы получить прокат, картина должна пройти госэкспертизу на наличие пропаганды насилия, разжигания розни или других запрещенных тем. Специальная комиссия после просмотра и анализа фильма голосует. Процесс занимает 10 рабочих дней. Решение экспертов носит рекомендательный характер для уполномоченного органа, который выдает финальное разрешение на показ. Приказ заместителя премьер-министра, министра культуры и информации, вводится в действие 16 июня. Сорвался со скалы в горах Алматы турист. Все произошло в урочище Мунжалка. 19-летний парень получил травмы. Как известно, пострадавший спускался с пика Малыш вместе с группой. Спасатели нашли туриста оперативно, сразу ему оказали первую помощь. После эвакуации парня передали бригаде Центра медицины катастроф МЧС. Все семьи погибших простили водителя смертельного ДТП на проспекте Аль-Фараби. В Алматы продолжается судебный процесс по резонансному делу. Напомню, в результате аварии погибли трое. Все потерпевшие родственники заявили о примирении с подсудимым и отсутствии претензий. 32-летний бизнесмен Александр Пак полностью возместил им ущерб. Сегодня мать еще одной погибшей в ДТП простила фигуранта. Отмечу, как заявили ранее в МВД, просьба родных жертв не лишать свободы виновного не повлияет на уголовное наказание. На сегодняшнем заседании допросили свидетелей, которые находились в кафе вместе с Паком незадолго до аварии. Водители школьных автобусов проверят, также полицейские осмотрят техническое состояние транспорта. В период каникул особое внимание уделят безопасности школьников. Проверку пройдут еще детские лагеря и места массового отдыха. Профилактику подростковой преступности тоже усилят. Казахстанские борцы завоевали 12 медалей на рейтинговом турнире в Монголии. В Улан-Баторе завершились международные соревнования по видам борьбы. Золотых медалей у нас нет. В вольной борьбе 3 серебряные и 4 бронзовые. В греко-римской серебро и 2 бронзы, а в женской борьбе 2 бронзовые награды. Курс валют по данным казахстанской фондовой биржи. Доллар США стоит 487 тенге 24 тиина, евро 566,56, российский рубль 6 тенге 11 тиин. О погоде по данным Казгидромета. Завтра в столице ожидается дождь, ночью 19, днем 32. В Алматы также дождь, ночью 18, днем 33. В Актюбе 22 градуса, в Актау, Кустанай, Уральске 26, в Атырау 30, в Петропавловске, Кокшетау, Кызылорде 32, в Караганде, Семиевске, Нагорске, Таразе, Шымкенте, Жезказгане, Талдыкургане 34, в Павлодаре, Кунаеве, Туркестане 36 градусов жары. Саули Лаик, служба новостей, Казах Радиолары.
5: Таза Казахстан – это начало экологической культуры, которая должна стать не однодневной акцией, а жизненной привычкой.
6: Казах радиосының жарнама қызметі 757-307. Астана қаласының коды 717-2. Жарнама.
7: Қазақ радиосында уақыт елегінен өткен хит әндер.

0: Ел астанасында сағат 16.
1: В эфире новости.
2: С выпуском новостей Саули Лаик. Здравствуйте. Изучать и анализировать данные по нефти вместе будут Минэнергетики, Национальная геологическая служба и компания «Шелл Казахстан». Стороны подписали меморандум о сотрудничестве. Они запустят пилотный проект по изучению недр. Разработка геоинформационной системы позволит глубоко обрабатывать и интерпретировать накопившиеся исторические геологические данные. Дополнительную языковую поддержку окажут первоклассникам при обучении на казахском языке. Минпросвещение вводит адаптационную программу. Занятия будут проходить во внеурочное время или в формате классных часов. Зачислиться в программу можно по заявлению родителей и рекомендации педагога. Школьников обещают обучать через реальные жизненные ситуации для развития навыков общения на казахском языке. 49 паломников скончались от жажды в Сахаре. Все погибшие граждане Нигера. Люди возвращались с религиозного праздника в Мали. Их грузовик заглох в безлюдной местности. Двум мужчинам удалось пройти почти 50 километров и вызвать помощь. Однако

Она прибыла слишком поздно, паломники умерли от обезвоживания. Выросло число жертв в результате мощного землетрясения на Филиппинах. 19 человек погибли и 134 ранены. 7 человек числятся пропавшими без вести. Повреждены здания, включая школы и больницы. Землетрясение магнитудой 7,8 произошло у побережья острова Минданао на юге страны. После основного подземного толчка случилось еще 138 авторшоков. Самая большая магнитуда составила 6,7. После землетрясения власти Филиппин, Индонезии и Японии объявили предупреждение о цунами. Зафиксированные волны высотой от нескольких сантиметров до полутора метров. 50 зданий обновят в Медеузском районе Алматы. Продолжается программа по ремонту фасадов многоквартирных домов. В этом году в этом районе в порядок приведут здания, расположенные на магистральных улицах. Первоначальный облик исторических домов обещают сохранить. Как сообщили в акимате Медеузского района, для отделки используют натуральный камень и гранит. Сейчас ремонт идет в домах, расположенных вдоль проспекта Назарбаева и улицы Кожемукана. Рыбакина сократила разрыв с белорусской Ариной Соболенко до 947 очков. Женская теннисная ассоциация обновила рейтинг по итогам Ролан-Гаррос. Казахстанка сохранила вторую позицию. Впереди у теннисисток Уимблдон и другие турниры. По их итогам Елена Рыбакина может возглавить мировой рейтинг. Курс валют по данным казахстанской фондовой биржи. Доллар США стоит 484 тенге 78 тин. Евро 566,56. Российский рубль 6 тенге 11 тин. О погоде. По данным Казгидромета, завтра в столице ожидается дождь, ночью 19, днем 32. В Алматы также дождь, ночью 18, днем 33. В Актюбе 22, в Актау-Кустанае, Уральске 26, в Атырау 30, в Петропавловске, Кокшетау, Кызылорде 32, в Караганде, Семееуске, Нагорске, Таразе, Шымкенте, Жезказгане, Талдыкургане 34, в Павлодаре, Конаеве и Туркестане 36 градусов жары. Сауле Лаик, служба новостей, Казах, Радио Лары.

0: Реклама на казахском радио.
1: Внимание, выпускники! Ищите профессию, которая гарантирует успех? Руднинский индустриальный университет открывает набор. Профессии от добычи ископаемых и операций с транспортом до топовых IT-решений. Учись на гранте, стажируйся в лучших компаниях и строй карьеру с первого курса. Твое индустриальное будущее начинается здесь. Город Рудный, улица 50 лет Октября, 38. Телефон 8714-319-2568. РИУ. Твой надежный выбор.
0: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.